Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.